0: FM station. Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Пора просилать.

0: FM Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем утышу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я тусю тут в своих вибрациях.